Восток ФМ. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Чарт звезды Востока. Лидеры прошлой недели. Третье место.
1: Эльбрус, Джон Мирзоев и Элден Грей. «Карие глаза».
0: Второе место.
1: Brax XTM, Paid to Exist.
0: Первое место.
1: Holy Flame, Тону.
0: Голосуйте за любимых артистов на сайте восток.фм. Кто достоин звания звезды Востока, узнаем в пятницу в 17:00 и в воскресенье в 14:00. Для лиц старше 16 лет.

Радио «Восток ФМ». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором.

0: акваэробика начинается прямо сейчас на Восток FM.
1: Восток FM. Восток FM.
2: 1001 хит.
3: В Нальчике 7 часов утра.

0: Реклама. Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама. Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
4: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
5: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
0: Реклама на Восток-ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлианна Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Так, что там по звездным предсказаниям на сегодня, на вторник? Давай-ка посмотрим, заглянем. Овны, активнее проявляйте себя в работе. Силы распределять надо так, чтобы ваша инициатива не нанесла вреда никому, желательно в первую очередь себе самим. Тельцы, запуска новых проектов и пиар-компаний в деловом и профессиональном плане пока что нужно избегать. Близнецы, любые оздоровительные процедуры принесут огромную пользу. Раки, расписанный по минутам график на день – это не лучшая идея, лучше заняться рутиной, а спешку отложить. Львы, старайтесь не нервничать по пустякам. Девы, не самое удачное время для глобальных жизненных изменений, помельче. Вот берите какие-нибудь дела и решайте, это самое оно. Весы, прекрасное время для возобновления ранее приостановленных проектов. Скорпионы, потребуют переосмысления тактика вашего поведения. Не получится сегодня действовать напором и рывком. Надо помягче как-то. Стрельцы, фокус вашего внимания будет направлен на коллективную и групповую деятельность. Козероги, не теряйте из виду свою цель. Нашли, увидели глазками, вот туда и надо шагать. Водолеи, не нагружайте себя сверх меры, даже несмотря на прилив сил и энергии. Рыбы, тонкая сонастройка с окружением, вот что сегодня будет в приоритете для вас.
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

Кыш, как делаю это я обычно по утрам, расскажу тебе сейчас про мясо. Да, неожиданно, согласись. Амстердам стал первой столицей в мире, которая полностью отказалась от размещения рекламы мяса в общественных пространствах. Ну, а вот как же шашлык? Как же шашлык в Амстердаме на майские праздники? Хочется спросить, ответа пока нигде не вижу. Значит, рассказываю, в чем весь сыр-бор, или, как говорится, мясо-бор. С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие продукты из мяса. Ограничения затронули ключевые рекламные площадки от билбордов до остановок общественного транспорта и станций метро. Решение это было принято городским советом после инициативы партии защиты животных. Авторы инициативы считают, что реклама играет ключевую роль в формировании привычек и норм поведения. По их мнению, продвижение таких вот продуктов должно регулироваться так же, как это раньше произошло с табаком. Ну, то есть партия считает, что мясопродукты – это прям как табак. Такой же вред, также надо их ограничивать. При этом решение, ну, конечно же, вызвало споры. Представители мясной отрасли раскритиковали запрет, но сделать уже ничего не могут. Так, рассказал эту новость, теперь надо пойти позавтракать. Сначала каша, ну, а потом вторым завтраком обязательно будет что-нибудь мясное, честно. А у тебя?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Просто, знаешь, на всякий пожарный напомню тебе, что работа Rux XTN Pay to Exist, которая сейчас будет тебе на Востоке, находится в нашей двадцатке лучших восточных, и можно ее продолжать поддерживать, как ты делал это в предыдущей неделе. Заходим в восток.фм и голосуем. В пятницу посмотрим, что там у нас и как на момент начала мая месяца. Жара не только в столице на улице, но и в хит-параде должна быть. Ну и в эфире Востока, конечно, тоже. Поэтому главный хит прошлой недели я тебе поставлю в ближайшие минуты. Это Холли Флейм и его «Тону». Потом будем всплывать и видеть этого парня, который сидит на лодке и плывет куда-то туда, в светлую даль, летом, которая зовется. Это CK и его хит позапрошлого года тоже будет скоро звучать на Востоке. Ну а потом такая новинка, которую хочется слушать на максимальной громкости. Команд «Манифест». Дэн Каваля тут. Я с тобой. Я продолжаю двигаться по вторнику. А ты, если тоже, тогда давай, не отставай.
1: Реклама. Превратите дом в произведение искусства вместе с «Брук-сервис». «Брук-сервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем. «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
2: ООО «КИТ», Агрнип 124-070 и 018-05.
3: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
5: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И
6: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес: город Нальчик, улица Охохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Реклама на Восток

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Санаторий «Синдика». Ваш отдых в лучших традициях кавказского гостеприимства. Комфортные номера, изысканная кухня и современный лечебно-оздоровительный центр. Все для восстановления сил и гармонии. Уже более 20 лет мы создаем атмосферу, в которую хочется возвращаться. Санаторий «Синдика». Отдыхайте красиво, заботьтесь о здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону 8-800-228-98-49-25-25.
7: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток-ФМ.
9: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: отличная эксклюзивная новость подобрал для тебя. Такого ты точно не ожидал этим утром. Честно-честно, все подробности через 10 минут на Востоке. Халва Ньюс будет горячайшая, мне тебе обещаю. Тони Марина сейчас. Мы продолжаем двигаться по вторнику под хиты Востока. Саша Лопес, Миша Миллер и наш любимый Тони, как нельзя вовремя, потому что речь в халве пойдет про ту самую его жену Севиль. Не пропусти.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Реклама на Восток-ФМ. 8-495-925-3317.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Получи шок-контент. Народный артист России Филипп Киркоров признался, что хотел бы жениться. Причем не абы на ком, а на участнице группы «Артик и Асти» на Севиль. Исполнитель подчеркнул, что всегда предъявлял высокие требования к избраннице. И в последнее время лишь одна женщина им соответствовала. Цитата. «Я был покорен ее талантом, красотой, душевными качествами, но она оказалась отдана другому. Я женился бы только на Севиль». Конец цитаты Киркорова. Артист добавил, что Севиль оказалась его человеком, что бы это ни значило. Он рассказал, что красиво ухаживал за певицей, а мы об этом, кстати, не знали, и даже преподнес ей в подарок кольцо, не зная о том, что девушка уже состоит в отношениях. Ну что тут еще скажешь? Вот что тут скажешь? Тони, будь начеку!

0: with you сейчас здесь для тебя. А они, мои любимые коллеги и твои любимые ведущие, Гарик и Наиля, с понедельника будут также для тебя вещать, работать и рулить своим Восточным экспрессом. Ну а пока Дэн Кавалия у руля, на месте, двигаюсь я под музыку, под хиты, какие тебе приготовил в ближайшем будущем, сейчас покажу. Ну, конечно, танцы будут. Танцев много не бывает. Хабиб появится в эфире через пару-тройку минут. Дождись. Потом наша восточная история от любимого Араша Ice Moon на низком старте. И отправимся в Португалию, хотя эти парни родом с Аляски, с США. Это Portugal The Man и DJ Alok. Ну что, двигаем дальше на восток.
1: Восток FM. 1001 хит.
2: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наши приложения в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронип 328-74-600-304-749.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жилой комплекс премиум класса «Level». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Level». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «The Level».
6: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 9001. Вайкино. На Восток ФМ. Белое солнце пустыни. Режиссер Владимир Мотыль.
3: Опять ты мне эту икру поставила. Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала.
2: Жон Абдулы.

Ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Папа любит колбасу.
4: И, конечно, маму.
3: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
4: Мама любит курочку.
0: И, конечно, папу.
3: Очень любимые продукты от домашних правил.
4: Домашние правила от кабардино-балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
3: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
5: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.
6: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
7: Реклама на Восток FM. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восточный гороскоп. Плюс-минус правда.
1: Овны, активнее проявляйте себя в работе. Сегодня силы надо распределять так, чтобы ваша инициатива не нанесла вреда в первую очередь вам самим. Тельцы, запуска новых проектов и каких-то пиар-акций, пиар-компаний в деловом и профессиональном плане пока что надо избегать. Близнецы, любые оздоровительные процедуры принесут огромную пользу сегодня. Раки, расписанный по минутам график на день – это не лучшая идея, лучше заняться рутиной, а спешку отложить на завтра. Львы, старайтесь не нервничать по пустякам. Девы, не самое удачное время для глобальных жизненных изменений, по мелочи можно, много вот глобально не надо. Весы, прекрасное время для возобновления ранее приостановленных проектов. Скорпионы, потребуйте от себя, в первую очередь, переосмысление тактики вашего поведения. Не получится действовать напором и рывком. Надо как-то все это сначала обмозговать. Стрельцы, фокус вашего внимания будет направлен на коллективную и групповую деятельность. Козероги, ну не надо, не теряйте сегодня из виду свою цель. Вон она, смотрите, туда и идите. Водолеи, не нагружайте себя сверх меры, даже несмотря на прилив сил и энергии. Рыбы, тонкая сонастройка с окружением, вот с теми людьми, которые вокруг вас, это то, что сегодня будет в приоритете. Запомните!
0: Восточный гороскоп. Все сбудется.

Оказывается, голубям и воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить их семечками. Европейские ученые доказали, что пол человека влияет на то, как на него реагируют городские птицы. Чтобы оценить реакцию животных на мужчин и женщин, исследователи использовали один показатель – дистанцию вспугивания. Он, этот показатель, отражает, на каком расстоянии птица, увидев человека, пытается убежать или улететь от него. Очевидно, что чем короче дистанция, тем меньше особи боится идущего. Команда, провела одинаковые эксперименты в разных городах Франции, Германии, Испании, Польши и Чехии. В общем, ответственно подошли к этому делу. Ученые подобрали пары наблюдателей – мужчин и женщин похожего роста. Испытуемых попросили спрятать волосы и надеть одежду нейтральных цветов. Добровольцы приближались к птицам 37 самых разных видов – от голубей до дятлов и соек. За все время исследования ученые проанализировали более 2500 таких взаимодействий. И что же получается? Результаты показали, что птицы обоих полов куда более настороженно реагируют на приближающихся женщин. Неважно, самец или самка птица, а вот женщина, самец или самка мужского, человеческого пола и состояния, особь, здесь имеет это значение. Дистанция вспугивания при встрече пернатых с мужчинами была на метр короче. Вот так-то, девчонки, знаете наших. Но все равно, птиц кормить – это не то же самое, что кошек или собак. Да, надо было свою, с утра покормить, а то вечером устроит мне концерт. Сейчас концерт исключительно из музыки восточной. Буду устраивать тебе я, Дэн Ковали. Впереди у нас Инна и Мустафа Сандал.

это прям совет для всех тех, кто хочет бросить это все и отправиться на Бора-Бору. Хочешь, значит, для тебя версия не Араша, а другая, диджей Лев и Арей сейчас здесь для тебя на Востоке. Но предлагаю двигаться вперед, туда, где, нет, опять-таки, не Араш, не угадал. А вот братья Гаязовы, если ты подумал, тогда угадал, 100% самое яблочко. Эти двое с треком «Выбираю море» на подходе. Такая максимально летняя работа скоро в плейлисте Востока. Еще и тебе диско, грузинская версия Дэна Кулака.

0: также можешь активно поддерживать. Активно говорю поддерживать на сайте восток.фм. Активно говорю. Заходи прямо сейчас, не оттягивай, не жди пятницы. Сделай это во вторник. Дэн Каваля тут, на месте. Продолжаем двигаться дальше, вперед на восток.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронип 328-774-600-304-749.
3: Санаторий «Синдика» предлагает санаторно-курортную программу для вашего здоровья и восстановления. Современные методики, опытные специалисты и эффективные процедуры. От бальнеологии до ЛФК и массажа. Здесь о вас позаботятся в лучших традициях курортной медицины. Санаторий «Синдика». С заботой о вашем здоровье. Нальчик, Пирогова 1. Телефоны 8 800 200 28 98 72 00 45.
4: Возрастная категория 0+. ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
4: Телефон 8 800 351 1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по адресу страницы ВОЧ. ОН 32-47-00-31-28.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

молчали, громко чайки и не слышали. А причалы бьются в воду, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток-ФМ.
8: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: больше я.
1: Ах да, это же он, Миша Азаров. С ним наедине ты останешься. Но через 12 минут, не раньше, пока. Я Дэн Ковали, я буду дальше рулить эфиром утренним. До просыпать себя до конца, до победного, готовить к рабочему дню, хотя ты уже наверняка на работе. Ладно, все, этими мы делами хорошо последние 3 часа занимались, теперь чисто музыка. И Дэн Ковали прохащается, уходит до среды. Миша уже в студии, тебе привет, хорошей смены. А впереди у нас Чимин, Работа Ху, Качер и Филатов. Керас, трек называется «Африка», дождись.
2: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

5.05. Этот вторник точно пройдет на 5 баллов, если провести его с Восток ФМ. Начало уже положено, утром мы встретили, за что спасибо Дэн Ковалии. Ну а теперь бразды правления беру я, Миша Азаров. Заряжаемся музыкой. Нико Винс, Рейнмен, Арнон, Килуа. Вперед!

Такой ламбады мы еще не слышали. Хотя, почему не слышали-то? Трек уже несколько недель гуляет по эфиру Восток FM и делает это весьма гордо. Это Аринту, который точно любит бразильские танцы, ведь ламбада именно оттуда. Да и вообще у нас стили музыки и танцев очень разные, понравятся всем и каждому. Давай убедимся и посмотрим, какие музыкальные стили ждут нас в этом часе, а там электронка «Love You For Life». Это диджей.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Охохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год. В классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
3: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
5: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1Д. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
6: ООО «КИТ», «Агрнип» 124-070 и 018-05.
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Одежда и обувь для детей и подростков в магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 229001. Вайкино на Восток ФМ. Звездные войны. Режиссер Джордж Лукас.
2: Люк, я твой отец.
1: Магистра Йода чуть было не сыграла обезьяна. Лукас изначально планировала дать роль маленькой обезьянки. На нее хотели надеть.

0: Скажи, кто мы перед Богом. Скажи, кто мы. Скажи, кто мы.
1: Многотысячная аудитория Восток FM. Вот кто мы. Да, мы классные. Музыка тоже крутая у нас играет. Ну, ведь иногда надо самим себе говорить такие приятности. А еще волшебно, что у нас такие слушатели. Вот прям чувствую любовь каждого. Всем спасибо. Джонни тоже. Гранд мерси за его титры. Но нам до титров еще далеко. У нас все только начинается. Адам, Loud Luxury, Эльбрус и Джон Мирзоев. И руки вверх на очереди.
2: Восток FM. Погода.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
2: Реклама. Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
4: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
5: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК «Термоблоки», мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
6: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
7: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи: качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес: город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22.
8: Кабардино-Балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности операторов и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
9: Платформа – ресторан на берегу Второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
2: Реклама на Восток FM.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: и роскошь. Вот слагаемые, без которых никак не могут обойтись парни тандема Loud Luxury. Ну а почему бы и нет? Один раз живем, в конце концов, поэтому радуем себя, любимых всем, чем вообще можно и всем, что захочется. А я порадую музыкой на финише часа. Уверен, кому-то она залетит в самое сердечко. Акне Чауки, Питбуль, Хабиб и Саро Варданян совсем скоро.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день. Заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Реклама на Восток ФМ 8 495 925 30.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Сын. Чеченский. Кант. Ингушский. Уа. Греческий.
1: Йос.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

Наш полуденный привет и поздравления летят в Краснодарский край, потому что там сегодня отмечается День кубанской журналистики. В своем роде коллеги, поздравляя всех причастных, пишем честно, рассказываем красиво и в нашем случае музыкально. Гимс, рехап, минели, лови.

же чудно, что с неба у нас сегодня ничего не падает. Это я про дожди, которые в финале апреля изрядно нам поднадоели. Они улетели, но обещали вернуться, по крайней мере, в Москву уже на днях, да вместе с похолоданием до плюс 15 к концу недели. Но хоть не ноль, уже хорошо. На этом спасибо. Ну а если мыслить глобально, то какая разница?

0: Ты же помнишь, что золотые хиты коллекции Восток ФМ мы слушаем в конце каждого часа, и этот не исключение.
1: Реклама. Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
5: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Санаторий «Синдика» приглашает гостей и жителей города пройти обследование на новом американском ультразвуковом аппарате премиум-класса по следующим направлениям. Щитовидная железа, шейные лимфоузлы, молочные железы, органы малого таза, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, почки, надпочечники. СПА-отель «Синдика». С заботой о вас. Город Нальчик, Пирогова 1. Справки по телефону 72-00-45.
8: ООО «Кабалкентурист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на Восток ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: по асфальту уже вовсю гоняют счастливые обладатели двух и даже одно колесного транспорта. Если с мотоциклистами и даже с самокатчиками мы уже почти смирились, то передвигающиеся на моноколесах, пожалуйста, не подвергайте опасности ни себя, ни окружающих. Пользуясь случаем, передаю привет одному из таких, кого я сегодня обгонял на МКАДе на скорости около 60 км в час. Ладно, примерно в таком же темпе мы летим вперед по вторнику по музыке Uncle Funkel и Costa La Costa. Впереди.
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика», Нальчик, Байсултанова 21 и Неделина 7А, Чегем, Баксанское шоссе 1.
1: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. АС Юг Шина. Ждем вас в гости.
2: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. С нами отпуск круглый год.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Немецкий электронщик Калиф Фарбен, на Восток ФМ, никнейм которого переводится как «Все цвета», что во всех красках отражает разноцветную природу музыки Али Фарбен. Так и есть, это танцевалка Body Talk. Далее продолжим наслаждаться классным звучанием. В продолжении вторника на Восток ФМ боевая история Шер Хулгале через мгновение.

0: Восток FM представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток FM. Дочь. Армянский.
1: Дустер.
0: Персидский.
2: Дохтар.
0: Ингушский.
3: Йо.
0: Тысяча и одно слово на Восток FM.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике час дня.
2: Если ты из тех, кто никак не может обойтись без общения, и разговор с подругой — это как минимум 2-3 часа, то сегодня точно твой день. Отмечаем Всемирный день общения, наш язык музыкальный. На старте часа Амирчик, Джоэл Кори, МНК и наслаждайся.

повзрослевший и возмужавший Амирчик, что чувствуется по более осмысленным, серьезным работам. Это музыкальная история Кандаи, который в наших звездах Востока была долгое время, но раз Амирчик настоящий мужчина, как мы выяснили, то и поступки у него соответствующие. Сам из чарта ушел, а других музыкантов пропустил. Молодец! Ну а кого мы пропустим в наши уши далее, давай посмотрим и послушаем. На просторах этого часа с нами летний Алок и Халид, их Dive Into Me, а минутами ранее не менее жаркая Graceland проекта Earbooks. А в конце часа просто покайфуем.

0: УКИД, Агрнип 124-070 и 018-05.
1: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
2: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Вот пусть Голливуд и плачет себе на здоровье, где-то там, на другом конце планеты, а нам играться со слезами не нужно. Хотя, если посмотреть на голливудские фильмы, то порой и правда слезы на глазах, но исключительно от позитивных эмоций. Порой смотришь и думаешь, вот могут же, да, вот могут же. Но ничего, мы тоже не лаком шиты, мы тоже можем. Вот, например, что могу я, Миша Азаров? Ну, я могу обеспечить тебя настроением, да, держи. Алок, Халид, Раса, Айдын Куртоглу, все они ближайшие 15 с нами здесь, на Восток ФМ. Всем привет!
1: Восток ФМ. Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
3: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Агронит 328-74-600-304-749.
4: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-1636. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
5: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
6: Телефон 8-800-351-1003.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1022.
10: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
11: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
1: Реклама на Восток ФМ.
12: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.
1: Тысяча и один

0: Так, друзья, ну я уже начал составлять плейлист треков на лето 2026, которое, судя по погоде, уже будто здесь с нами, несмотря на май. Эта вещица в хит-листе точно есть. Dive Into Me, Alok Khalid подходит для любого случая, будь то чил на пляже, будь просто прогулка по городу, например. Ну а на очереди еще один хит лета, правда, прошлого года. Худжель, Араш Топик, Дейкон, I Adore You для тебя.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Шаман.
5: Это

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33 17.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. До свидания. Ингушский.
1: Адикхил.
0: Черкесский.
2: Пуча дзефуза.
0: Греческий.
3: Талеме.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

По итогам первых майских самыми дорогими турами стали трипы в Гонконг, Китай и Японию. Но примечательно, что все они на востоке, а это точно наше направление. Мы тоже летим на восток под любимое звучание. Новый час открывает Swanky Tunes, Jack Jones, Stasher, Lavi. You got what I want, Sony. Bitika la kar ke tu na ja chhat ke.

Вот так национальная грузинская гандагана плавно трансформируется в современное и актуальное. Ну а чего говорить, если даже Худжель, французский электронщик Худжель, взял грузинскую кларитную в основу одного из своих хитов. Он, кстати, уже появляется в эфире. Ну а это еще одни любители восточной музыки, наши парни Swanky Tunes. Их версия гандаганы в наших динамиках последние две минуты. Ну а что далее? Ну а далее песня сейчас закончится, да, вот что далее надо озвучить. Я тебе расскажу, кто продолжит нас радовать звуком. Вот смотри сам. Да, это уже немного другая музыка. Это Тейлор Свифт, а ранее же появится башкирский краш Элвин Грей. Его в Танма уже на горизонте, а также скоро с нами Арсен Шахунц. Просто дай, это его требование. Даем лето, даем жару, и жару тоже даем. На Восток FM 24/7, не скучай.

0: Реклама. Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027.

Италия у него, то Бразилия. Мистер Непостоянство Конфуз, ну или просто парень, любит путешествовать так же, как и я. К слову, когда я собирался посетить страну Колизей и спагетти, мир накрыл ковид. Больше я долгоиграющих планов не строю, но зато могу предсказать тебе наши совместные ближайшие 15 минут. В них Тейлор Свифт, Джонни и Йоргос Мазанакис.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня в Нальчике пасмурно. Дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 12.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города, проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
0: Реклама на Восток ФМ.
5: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.

0: Если уж Kanye West поет «Седую ночь», то почему бы Тейлор Свифт не замахнуться на, например, рок-версию Владимирского Централа? На что только не способны эти нейросети, ведь верят многие. Настолько правдоподобно получается иногда. Ну а куда больше истины в эфире «Восток FM». Одна из последних работ госпожи Свифт прямо сейчас. «The Fate of Ophelia». И это не проделки ИИ. Ну а далее, собственноручно, заряжу для тебя яркую историю к Сгазбуркам, Хака и Гора Епремяна. Ровно минута, засекай.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
2: Реклама на Восток FM. 8-495-925-3317.
6: Un nemi haya

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Праздник. Ингушский.
1: Дезеди.
0: Греческий.
2: Йорты.
0: Турецкий.
1: Байрам.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 3 часа дня.
2: Восток FM.
3: Если вдруг ты еще не успел поесть, то в меню твоем точно должен оказаться большой такой сэндвич. Календарь праздников говорит, что сегодня именно его день. Всем приятного аппетита под музыку Восток FM. На старте часа Зомб и Бьянка, Питбулет, Ширан, Сивиль, Мурат Босс.

Стоило мне недавно услышать нетленные хиты Бьянки. Про лето, были танцы, кеды. И подумать, что давненько не было от белорусской красотки свежачков, так сразу на тебе. Будто вызов принят, сказала Бьянка. Это вызов фит с зомбом на Восток ФМ. Спасибо за красивую работу, мне она очень зашла. Ну а далее будем вызывать тех, кто сделает наш вторник еще музыкальнее. Среди них хит «Легенда». Вот он мой 2003-й, треть команды Ozone Дэн Балан появится скоро. Опереди же его более актуальный сегодня Эбен. Hello, минут через 10, а в самом финале часа услышим золотой хит Восток ФМ. Арам Асатрян, Балес уже заряженный, остается.

0: Реклама. Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
3: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
4: Папа любит колбасу.
5: И, конечно, маму.
4: А я наггетсы люблю. Ну и маму с папой.
5: Мама любит курочку.
6: И, конечно, папу.
4: Очень любимые продукты от домашних правил.
2: Домашние правила от Кабардино-Балкарской птицефабрики – это правила создания вкусных и свежих деликатесов из натурального мяса. Колбасные изделия и полуфабрикаты из отборной говядины, птицы и баранины сделаны по стандарту халяль и сертифицированы.
4: Домашние правила. Вкусно по-домашнему.
7: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусный.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
8: «Автовкусный.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
9: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018-05.
0: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

песня, дающая ускорение любому авиаэкспрессу. Все машинисты сейчас напряглись, подумав, а как же расписание, график, идти по удалению и все вот это железнодорожное. Но, ребята, с женщинами лучше не спорить. Говорит быстрее, значит, тапок в пол. Вернее, в случае ЖД-тематики, конечно, кран. Куда там? Вперед, наверное. Люся Чеботина на рейс успевает, все круто. А мы успеем послушать лирика КДДК, Алекса Альта, Дэна Балана в ближайшей перспективе.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16.
0: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-1222.
2: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162. Телефон 8-800-351-1003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Реклама на Восток-ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
5: Вайкино на Восток-ФМ.
6: «Белое солнце пустыни». Режиссер Владимир Мотыль.
7: Гюльчатай, открой личико.
6: Съемки проходили в Туркмении и Дагестане. Большую часть эпизодов отсняли на берегу Каспийского моря, а также в окрестностях Каспийска и Махачкалы. Работа шла тяжело и организована была отвратительно. Хромала и дисциплина. Актеры то и дело дебоширили, конфликтовали с горячей местной публикой. «Вайкино». Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток-ФМ.

0: 5 мая на календаре, 15:50 в столице. Одни пятерки нас окружают, как намек, что сегодня и ближайшую пятидневку все точно будет круто. Лирик, Oh My Love с нами сейчас, а ставить точку в чате будут Рехаб и Джейсон Деруло. Их Dance Hit Animal на подходе.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Реклама на Восток ФМ. 8 495 925 33.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Брат. Ингушский.
1: Ош.
0: Дагестанские языки.
2: Узи.
0: Черкесский.
1: Ош.
0: Азербайджанский.
1: Гардаш.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

И в снег, и в холод, и в жару они нырнут глубоко и спасут, достанут с любого дна. День водолаза отмечается сегодня. Поздравляем всех восточных водолазов, и глубоководный саунд для вас и всех нас. Новый час распечатают Хабиб, Каски, Бурак Этер, Лави.

0: Уже именно так и происходит. Вот стоило только прийти жаре в город, так на улицах по вечерам танцуют и девчонки, и мальчишки, причем танцы разных стилей и направлений. Это красиво точно так же красиво, как и в эфире Восток ФМ. Танцуем дальше, приближая себя к финалу рабочего вторника, а приблизит этот момент немного другая музыка. А кто нас ждет? А вот кто нас ждет. Деми Ловато и Клин Бэндит скоро. Латино-версия хита «Соло». Обожаю его. А еще люблю жизнеутверждающую историю «Лайф». Яник тоже к нам зайдет. Точно так же сделает Амар Диап и его «Аллейла». А еще чисто по-братски послушаем классный хит, написанный первоначально в 2003-м, но красиво перепетый в 26-м. Чисто по-братски кавер на экваторе этого часа. Дождись.
1: Реклама. Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской и национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: всем девчонкам посвящается.
1: Чисто по-братски. Кавер.
0: Ягода малинка. Ку-ку-ку.
2: Сегодня чисто по-братски мы совершим полет между двумя годами, между 2003 и 2026. Именно 23 года назад британской рок-группой Stereophonics был написан хит «Maybe Tomorrow», который достиг третьего места в UK Singles Chart, в одном из авторитетных мировых чартов. Это была самая высокая позиция группы. А еще на «Maybe Tomorrow» было сделано немало каверов, и самый последний из них был записан совсем недавно, в конце марта этого года. Вот давай послушаем этот хит в красивом звучании знакомого всем без исключения Эмина. Кстати, Эмин выпустил одноименный альбом «Maybe Tomorrow», трек именно оттуда.
0: Ну, всем девчонкам посвящается!
1: Чисто по-братски. Кавер.
0: Ягода малинка. Оп.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16.
0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости. Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Застройщик ООО «СЗ Левел».
0: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике
3: 22-90-01.

0: Как и многие в конце нулевых, он не только рисовал на стене во ВКонтакте, но и размещал там свои первые песни. Это Holy Flame, который сейчас вряд ли нуждается в рекламе, хотя соцсети важны для любого музыканта. Первое место наших звезд Востока — «Хитану», но ситуация может поменяться уже в эту пятницу. Не забывай поддерживать голосами свои любимые треки на сайте vostok.fm.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Реклама на Восток ФМ. 8-495-925-3317.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Сестра. Турецкий.
1: Авла.
0: Персидский.
2: Хохар.
0: Ингушский.
1: Ищ.
0: Испанский.
3: Эрмана.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: А прямо сейчас рубрика «Блиц-опрос» для Рустема Азизова. Рустем, любимое число твое, пожалуйста.
1: 7.
0: Не угадал. У тебя должна быть любимая цифра 5. Почему? Потому что 05-05 сегодня. На пятерку тебе сегодня эфир, я желаю. И сказать нечего.
1: Допустим. На семерку лучше, я считаю.
0: На семерку лучше.
1: Конечно.
0: Все, я погнал. Пока.
1: Пока.
2: Восток FM. Восток FM. 1001 хит. В Нальчике 5 часов дня.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Привет всем, друзья, это вечер на Восток ФМ, рабочая неделя в разгаре, очередной трудовой день подходит к концу, очередной вечер ждет в Москве, практически лето, прекрасная погода, весна в этом году с сюрпризами, еще неделю назад, напомню, шел снег, и то, что происходит в Москве сейчас, это как подарок, который мы с вами своим терпением, конечно же, заслужили. Трудиться в такую погоду сложнее, никто не спорит, но рабочее время вторника заканчивается, в принципе, можно уже и не трудиться, ну или трудиться, но не в полную силу. Рабочая неделя, можно сказать, только началась, еще успеем этим заняться. Традиционно спокойного и беспроблемного вам завершения рабочего дня, друзья. Все как всегда, все как обычно, настроение особое, восточная музыка, ваша любимая. Все здесь, поехали.

0: Вечер на Восток ФМ, вечер вторника, еще пару часов в статусе рабочий вечер вторника. Совсем скоро этот статус поменяется. Прекрасная погода в Москве, что, конечно же, делает вечер особенно долгожданным. И он уже вот-вот, все важное рабочее смело переносим на завтра, ну или на послезавтра, неделя только началась. И спокойно дожидаемся вечера, строим на него планы, если еще этого не сделали. Словом, занимаемся какими-то приятными вещами из всех доступных вам на вашем рабочем месте. Ну а пока продолжаем двигаться навстречу вечеру. Только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом, друзья. Скоро вернемся.
1: Реклама.
2: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
3: Сдать анализы, записаться к косметологу, вылечить кариес себе и детям. На все случаи жизни «Медиум». Для вас всегда доступно новейшее оборудование, высококвалифицированный персонал и приемлемые цены в сочетании с высокими стандартами качества. «Медиум».
4: Телефон 8 800 351 1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
7: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
8: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
9: Сваи винтовые, сваи шуруповидные. Для глэмпингов, бань, домов и каркасных строений. Свое производство свай. Теперь и в нашей республике. Выезд, расчет, консультация. Монтаж с гарантией. Компания «Машукстрой». 8-999-099-4000.
10: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
11: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И Акита Фаницеврович, ОГРН 32-47-0341-28.
12: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
1: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16.
0: Реклама. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Превратите дом в произведение искусства вместе с Брук-сервис. Брук-сервис. У нас вы найдете АМК-декоративные покрытия, декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
6: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
0: Реклама на Восток ФМ.
7: Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
0: Вайкино на Восток ФМ.
7: Крестный отец. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола.
8: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
7: Удивительно, но это абсолютная правда. Слово «мафия» и «мафиози» в фильме «Крестный отец» не произносится ни разу. Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: Там новое в нашем эфире. Не так давно появился этот трек в нашем эфире. Арингтон, начинающая восходящая звезда нашей восточной сцены. И если вы хотите видеть и слышать этот трек в нашем восточном чарте, именно вы можете помочь ему там оказаться. Ничего сложного делать не нужно. Заглянуть на наш сайт восток.фм, прямо на главной странице, выбрать трек и проголосовать за него. Все очень просто. Делать это можно в любое время. И каждый день итоги подводим. Каждую пятницу в 5 часов вечера. Хит-парад «Звезды Востока». 20 лучших треков недели, которые выбрали именно вы. Сегодня вторник, до пятницы куча времени. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Ну а прямо сейчас я предлагаю вспомнить, как выглядит тройка лидеров чарта на данный момент.
1: Чарт «Звезды Востока». Лидеры прошлой недели. Третье место.
2: Эльбрус, Джон Мирзоев и Элден Грей. «Карие глаза».
1: Второе место.
2: Brax XTM, Paid to Exist.
1: Первое место.
2: Holy Flame, Тону.
1: Голосуйте за любимых артистов на сайте восток.фм. Кто достоин звания «Звезды Востока», узнаем в пятницу в 17.00 и в воскресенье в 14.00. Для лиц старше 16 лет.
3: И снова теплый ветер скор дарил любовь. Как будто слышу я свой двор и голоса.

0: тебя. Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Бабушка. Азербайджанский.
1: Нана.
0: Ингушский.
2: Ниннен.
0: Чеченский.
1: Нина.
0: Греческий.
3: Я-я.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: будний день в 17.00.
1: 6 вечера, словосочетание звучит прекрасно в любой день. Вторник, конечно же, не исключение. У кого-то он, возможно, уже закончен. Рабочий вторник, я имею в виду. Вам наше поздравление, остальным совсем немного подождать. С погодой полный порядок. В Москву, наконец-то, вернулась весна. Вернулось лихо, практически лето. И примерно такую погоду обещают нам синоптики на ближайшее время. А впереди еще 3 месяца лета. Не забываем, как праздник, который никуда от нас не денется. Финал сегодняшнего рабочего дня еще ближе. У нас все как всегда. Настроение особое, восточное. Музыка ваша любимая. Все здесь. Поехали дальше.

морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: Бухти, Іслам Ідляшев і Бітою. И вечер на Восток ФМ, вечер вторника, еще примерно полчаса в статусе рабочий вечер вторника, в том случае, если ваш трудовой день длится до 7, а потом просто вечер, погода в Москве прекрасная, самое настоящее лето, да, резко, но уверен, никто не против таких перемен, в том, что неделю назад в Москве шел снег, сейчас, конечно, вспоминать странно, весна в этом году полна сюрпризов, хочется надеяться, что лимит на них исчерпан, и дальше с погодой все будет в порядке. Во всяком случае, синоптики нам обещают, что все будет именно так. Очень хочется им верить. Хорошего вечера, друзья. Мы продолжаем. Традиционно только ваша любимая музыка впереди. Оставайтесь рядом. Вернемся очень скоро.
1: Реклама. Ест малыш и его дед. Все село и город весь. Даже царские особы любят этот вкус особый. Сочные осетинские пироги от кулинарного дома «Аланика». Любимые с зеленью, аппетитные с натуральным сыром, сытные с фаршем и особые аланские с рубленым мясом. Настоящие осетинские пироги от «Аланики». Мы находимся в Нальчике, Нарткале, Баксане и Кенже. Скачивайте наше приложение в App Store и Рустор.
2: Возрастное ограничение 0+. ИП Хачиров Тимур Вячеславович. Огранит 328-774-600-304-749.
3: Летние каникулы уже близко. Наш уютный детский клуб для дошкольников «Топ Киндер» приглашает малышей на яркое и полезное лето. Игры на свежем воздухе, робототехника, мастер-классы и море ярких впечатлений. Кишокова 1В. Запись по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 070939-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ «Левел».
5: Уважаемые жители нашей республики, частная начальная школа полного дня «Олимп» открыла запись детей на 2026-2027 учебный год в классах до 15 человек. Высококвалифицированные учителя, сбалансированное трехразовое питание, после уроков прогулки на свежем воздухе, посещение кружков, выполнение домашнего задания с учителями, футбольное поле, зеленая охраняемая территория. Нальчик, проспект Ленина, 2. Звоните 8-938-081-58-48. Путь к Олимпу начинается здесь.
6: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И партнер за выручку. ОРН 32-47-03-41-28.
7: Ищите особенный подарок? Подарочные сертификаты спа-отеля «Синдика». Это эмоции, отдых и забота о здоровье. Выберите номинал и подарите близким возможность пройти спа-процедуры, лечебные программы и расслабиться по-настоящему. Санаторий «Синдика». Дарите заботу. Нальчик, Пирогова, 1. Телефон 72-00-45.
8: Возрастная категория 0+.
9: ООО «Кабалкин Турист». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Восток-ФМ.
10: Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Восток ФМ представляет «Тысяча и одна улица». Радиогид по самым красивым улицам Востока. Каир, Египет.
1: С вами Наиля Шахова. И сегодня мы погуляем по Каиру, столице Египта. Одному из самых древних и ярких городов мира. Из Москвы до Каира прямой рейс где-то 5-6 часов. Билеты туда-обратно стоят от 30 до 50 тысяч рублей. Начнем прогулку с пирамид

0: Маркизы. Это легендарная, конечно же, точка для каждого туриста, и здесь вы просто обязаны хотя бы один раз в жизни, да, побывать. Уникальное, необычное, одно из чудес света. Это всего 20 километров от центра. На плато стоят пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также знаменитый сфинкс. Гуляем, фотографируемся, заходим, естественно, в пирамиды. Только будьте аккуратны и осторожны, потому что здесь много разных таких торговцев, которые предлагают магнитики за $1, а тем временем кто-то старается у вас из их приспешников что-нибудь украсть. Деньги, фотоаппараты, телефоны. Поэтому берегитесь, берегите себя. Далее, после прогулки по Гизе, мы возвращаемся в город и идем в египетский музей на Тахрир. Здесь огромная коллекция древностей. Мумии, саркофаги, сокровища Тутанхамона. Все, что хотелось когда-либо ли увидеть. Ну, именно тем людям, которые интересуются египтологией. Далее мы прогуляемся по исламскому Каиру. Зайдем на узкие улочки, старинные мечети, например, Аль-Асхар, рынки, арки и почувствуем восточную суету. Ну и не забудем побывать на Хан-Аль-Халили. Это главный базар с медью, специями, ароматами и сувенирами. Разумеется, нужно покататься по Нилу. Здесь много разных экскурсионных программ, лодочки, яхты. Так что вам понравится. Это действительно красиво, увлекательно. Можно, кстати, совместить обед вместе с катанием по Нилу. На обед здесь рекомендую попробовать фалафель, кебабы, каша кушари и крепкий сладкий чай. Каир – это шумный живой город, где современность переплетается с тысячелетней историей.
1: Тысяча и одна улица. Радиогид по самым красивым улицам Востока.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха +16.
0: Реклама.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООС «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000.
2: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Московский международный колледж цифровых технологий набирает студентов в Нальчике на базе 9 и 11 классов. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, специалист кибербезопасности, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Поступи без ЕГЭ и ОГЭ. Приемная комиссия в Нальчике по адресу Кишукова, 1. Звони по телефону 49-61-51. 49-61-51.
4: Превратите дом в произведение искусства вместе с «Бруксервис». «Бруксервис». У нас вы найдете АМК «Декоративные покрытия», декоративные элементы собственного производства, АСП-панели, инновационные АМК-термоблоки, мраморную штукатурку и экзотические бамбуковые панели и полный набор сопутствующих материалов. Мы находимся по новому адресу. Шагенова, 50/1. Телефон 8-909-491-60-35.
5: Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес – город Нальчик, улица Ахохова, 98. Телефон 8-928-717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
6: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: вечер на Восток-ФМ, вечер вторника, пока еще рабочий вечер вторника. Ну, конечно же, полноценно рабочим это время назвать сложно. Все важные рабочие дела лучше делать, как мы знаем, с утра. А утро уже было довольно давно, следующее будет еще не скоро, только завтра, так что можно все уже заканчивать. Все, что можно закончить сегодня, переносить все, что можно перенести на завтра или на послезавтра. Рабочая неделя только началась, можно и так сказать. Горизонт планирования в этом смысле широк и необъятен. Спокойно дожидаемся вечера, который уже вот-вот, который уже на пороге, в компании любимой музыки. Делать это как минимум приятнее. Оставайтесь рядом, друзья. Очень скоро продолжим.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
5: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
7: Полина Гагарина.
6: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
1: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 33 17.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Очередной рабочий день закончен. Мои поздравления всем, кто ждал этого момента с утра. Очередной вечер только-только начинается. Весенний, даже можно сказать, практически летний. В том, что касается погоды, она в Москве прекрасна. Горизонт планирования вечернего досуга становится гораздо шире. И время на то, чтобы придумать, каким будет ваш сегодняшний вечер. Еще есть или тоже есть. Ну а пока хорошей вам дороги туда, где вы планировали его этот вечер провести. Мы продолжаем все как всегда, все как обычно. Настроение особое, восточная музыка, ваша любимая. Все здесь по-прежнему. Оставайтесь рядом.

0: vardı bence. Вечер на Восток ФМ. Очередной рабочий день закончен. На этот раз это вторник. Завтра в это время можно будет утверждать или заявлять о том, что большая часть рабочей недели осталась позади. Но это все завтра. На сегодня обо всем, что связано со словом «работа», благополучно забываем. Хорошей вам дороги до места вашего сегодняшнего вечернего пребывания. Пусть она, дорога, будет максимально комфортной. Настолько быстрой или настолько медленной, насколько вам самим этого хочется. В наших силах сделать ваше путешествие еще немного более музыкальным. Оставайтесь рядом, друзья. Очень скоро продолжим.
1: Реклама. Автономная канализация «Малахит» от компании «Машукстрой». Септики для туристических комплексов, дач, гостиниц и частных домов. Жироуловители для кафе и ресторанов и многое другое. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Телефон 8 999 099 4000.
2: Ветеринарная клиника «Тика». Выбирая нас, вы получаете полный спектр услуг от быстрой и достоверной диагностики до самых сложных и тяжелых операций. Мы используем только новейшее оборудование экспертного класса. Наши врачи окажут максимально эффективную помощь в первый же прием и проведут все необходимое обследование. Ветеринарная клиника «Тика», город Нальчик, Калинина, 80.
3: Сеть клиник и аптек «Медиум». Это гарантия качества, стабильность и демократичные цены. Мы совершенствуемся для вас каждый день. Взрослое и детское отделение, пластическая и общая хирургия, аптеки и многое другое. «Медиум». Нальчик. Кабардинская, 162.
4: Телефон 8 800 351 1003.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Одежда и обувь для детей и подростков. В магазинах «Самика». Нальчик, Байсултанова, 21 и Неделина, 7А. Чегем, Баксанское шоссе, 1.
1: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
2: Альфреско. Ресторан европейской и кавказской кухни с итальянским акцентом. Ароматная паста, сочное мясо, отличные напитки и атмосфера, в которую хочется вернуться. Альфреско. Вкус, который объединяет. Спа-отель «Синдика». Город Нальчик, Пирогово 1. Бронь столов. +7 963 280 28 00.
3: ООО «Кабалкин Турист».
4: Кабардино-балкарская птицефабрика «Селение Кахун» приглашает на работу мужчин и женщин в колбасный цех и цех упаковки на должности оператора и упаковщиков. Высокая заработная плата, полный социальный пакет, трансфер до предприятия и обратно. Справки по телефону 8-905-435-66-99. 8-905-435-66-99.
5: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01. Вайкино на Восток ФМ. «Постучись в мою дверь» режиссеры Алтан Джанмес, Эндер Михлар и Юсуф Перхасан.
6: Либо не вступай в игру, в которой не победишь, либо выиграй в игре, в которую вступила.
5: Популярность этой картины была столь высока, что затмила и «Игру престолов», и «Великолепный век». Права на трансляцию сериала выкупили 85 стран мира. «Вайкино». Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток-ФМ.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16.
0: Реклама. Магазин «Ас Юг Шина» переехал на новый адрес и рад встретить вас в большом обновленном магазине. В честь открытия на новом месте большие скидки на все шины в наличии. Ваша безопасность – наш главный приоритет. Поэтому мы предлагаем только лучшее. Шины и диски от ведущих брендов и заводов Китая. В наличии и на заказ. Датчики давления в шинах для любых автомобилей. Профессиональная диагностика и программирование датчиков. Новый адрес. Город Нальчик. Улица Ахохова, 98. Телефон 8-928. 717-16-36. «Ас Юг Шина». Ждем вас в гости.
2: Каркасно-щитовые панели СИП от компании «Машукстрой» для возведения каркасных домов, холодильных камер сельхозназначения и домов для круглогодичного проживания. Свое производство в Нальчике. Консультации, расчет, монтаж. Телефон 8-999-099-4000. ООО «Машукстрой». ОГРН 122-070-3051-73.
3: Жилой комплекс премиум класса Level. Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс Level. Пушкина 52. Телефон 8-938-00-340-00.
4: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Level».
5: Работать в коворкинге, тренироваться в собственном спортзале, отдыхать в закрытом дворе без машин, смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «СЗ Левел». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Восток ФМ.
6: Телефон рекламной службы в Нальчике 229001.
0: Вайкино на Восток ФМ.
7: «Постучись в мою дверь». Режиссеры Алтан Дюнмес, Эндер Михлар и Юсуф Перхасан.
8: По-моему, любовь очень ценный бриллиант. Не стоит бросать, если нашел.
7: Главные звезды картины Керем Бюрсин и Ханде Эрчел сегодня входят в список самых известных турецких актеров во всем мире. Правда, у них нет актерского образования. Исполнительница роли Эды Йылдыз недавно сообщила о том, что готова возобновить свое обучение.
0: Вайкино. Вспоминаем легендарные фразы из любимых фильмов на Восток ФМ.

0: Гимс. И вечер на Восток ФМ. Теперь уже точно в статусе просто вечер. Рабочий день давно позади, следующий только завтра утром. Сегодняшний вечер только-только начинается. Погода за нас, в Москве практически лето. Каким будет ваш вечер, решать только вам, друзья. При такой погоде вариативность вечернего досуга гораздо шире. Даже если вы еще не придумали, как провести сегодняшний вечер, можно просто прогуляться. Учитывая то, какой была весна еще совсем недавно, данный вариант вполне себе можно считать новым вариантом вечернего досуга. Чем бы вы ни занимались этим вечером, как минимум приятнее делать это под любимую музыку. Оставайтесь рядом, очень скоро продолжим.
1: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Реклама на Восток ФМ. 8-495-925-3317.
4: Беля Хабиб. Беля Хабиб. Беля Хабиб. Беля Хабиб. Please come to Madrid. Беля Хабиб. Беля Хабиб. Беля Хабиб. Беля Хабиб.

0: каждый будний день в 17:00.
1: Вечер на Восток ФМ, теперь уже точно просто вечер, без привязки к какому-либо дню недели. Рабочий день давно позади, вечер только начинается. Надеюсь, все благополучно добрались туда, куда планировали этим вечером добраться. Ну или, во всяком случае, близки к своей цели. Или добрались, но не туда, и это тоже было запланировано. Словом, надеюсь, ваш вечер проходит именно так, как нужно именно вам. Приятного отдыха, друзья. Мы продолжаем в этом часе. Нас ждет наша постоянная рубрика «Восточные традиции» в 20:20. Как обычно, особое восточное настроение, ваша любимая музыка. Как обычно здесь, оставайтесь рядом.

0: Восточные традиции на Восток-ФМ.
1: Восточные традиции, наша ежевечерняя рубрика «Каждый будний вечер». Рассказываю вам о традициях разных народов Востока. Сегодня расскажу о традиционном узбекском блюде ош. Ош или плов – это отличительная черта узбекской кухни, с которой, пожалуй, знакомы всем. Так как плов уходит корнями в далекое прошлое, невозможно проследить, когда и как его приготовили впервые. Однако на этот счет существует несколько легенд. Одна отсылает к персидскому ученому и прародителю медицины Абу Али ибн Сине, который приготовил питательное целебное блюдо, состоящее из нескольких компонентов – обжаренного курдюка и лука, свежего мяса, сладкой моркови, рассыпчатого риса и ароматной зиры. Другая легенда связывает традиционное блюдо с молодым полководцем Александром Македонским. Согласно преданиям, он явился в Самарканд в качестве полководца, но полюбил местную девушку и устроил свадьбу, а венцом торжества стал аппетитный плов. С течением времени плов не потерял знакового места в узбекском обществе. Его готовят всегда – на семейных торжествах, свадьбах, поминках. И если, например, казахстанцы привыкли есть плов в обед или вечером, то у узбеков его подают и на восходе солнца сразу после окончания молитвы. Готовят блюдо только мужчины, запивая плов зеленым чаем. Кстати говоря, каждый регион Узбекистана славится своим способом приготовления. Для ферганского плова используют редкий сорт риса – девзиру. Самаркандский готовится слоями и не перемешивается, а в ташкентский часто добавляют нут и изюм. А бухарский вовсе готовят в медном казане, используя бульон и отварное мясо. Восточных традиций много, знакомимся с ними каждый будний вечер. В это время чтим традиции вместе с Восток-ФМ.
0: Восточные традиции на Восток-ФМ. Реклама. Вот это поворот! Заказывай любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусные.» Не нужно искать парковку, стоять в очереди и расставаться со своим любимым автомобилем.
2: «Автовкусные.» Нальчик, Кирова 1D. Быстро, удобно, не выходя из машины в любое время суток. Реклама ООО «Система ПБО» 12+.
3: ООО «КИТ», «Агрнип» 124, 070 и 018, 05.
4: Зимой от двери тянет холодом, а ворота теряют вид уже через сезон. Во главе АСК три вещи – качество, надежность, долговечность. Мы используем только оцинкованный металл и порошковую покраску с декором под дерево, что сохраняет внешний вид ворот на годы. Двери с терморазрывом и утеплением дарят тепло и тишину в доме. Каждый этап от замера до установки под полным контролем. Доставка по всей России. Наш адрес – город Нальчик, улица Мальбахова, 4А. Если ворота и двери, то АСК. АСК. Телефон 8-962-772-12-22. И по адресу страницы врача. УГН-32, 47-0-3-41-28.
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22-90-01.
5: Я не могу спать, я не могу спать. Я не могу спать, я не могу спать.

0: Восток ФМ. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра в Нальчике пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16.
0: Реклама.
2: Платформа. Ресторан на берегу второго озера, где вкус встречается с уютом. Бронируйте столик прямо сейчас и наслаждайтесь авторской национальной кухней в атмосфере комфорта и стиля.
3: Работать в коворкинге. Тренироваться в собственном спортзале. Отдыхать в закрытом дворе без машин. Смотреть кино в своем кинотеатре на крыше. Это не курорт, это жилой комплекс «Мечта». Новый район, развивающийся по генеральному плану города. Проходит семейная ипотека, материнский капитал и рассрочка от застройщика ООО «The Level». «Мечта» – дом, который выбирают сердцем. Телефон застройщика 8-938-003-4000. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Реклама на Восток-ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

0: Рагдан Атеш. Нове в нашому ефірі. Совсем недавно появился этот трек и пока не был замечен в нашем восточном чарте. Хотите видеть и слышать его там, все в ваших руках. Тем более, что ничего сложного делать не нужно. Зайдите на наш сайт восток.фм, проголосуйте за этот трек. Итоги подведем в пятницу в 5 часов вечера. Дэн Гавалия представит 20 лучших треков недели, по вашему мнению. Сегодня вторник, до пятницы куча во времени. Во всяком случае, его более чем достаточно для того, чтобы успеть повлиять на результаты голосования. Восток.фм. Заходите, голосуйте. Не забывайте, друзья, судьба ваших любимых треков в нашем чарте в ваших руках.
1: Реклама. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Шаман.
3: Это любовь.
2: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Реклама на Восток FM 8 495 925 33.

0: Восток FM.
1: 1001 хит.
0: В Нальчике 9 часов вечера.
2: Добро пожаловать в новый музыкальный час, друзья. Вечер на Восток FM, он продолжается. Рабочий день давно позади. Отдыхаем в компании любимой музыки, конечно же. Айдин Курдулум, Кенджи Жирак, Элифарбен, Джахалев.

называется это Clan Carousel. Новое в нашем эфире. Если трек по вкусу, по нраву, вы знаете, что делать. Друзья, восток.фм, заходите, голосуйте. Именно вы можете помочь ему оказаться в нашем восточном чарте. Вечер на Восток.фм. Он продолжается. Вечер вторника или давно уже просто вечер. Время, когда день недели абсолютно не важен. Приятного отдыха в компании любимой музыки. Конечно же, далее с нами Rain Man с треком Rain Cleansing.

0: раньше Альвара Солера, его «Лока». Оставайтесь рядом, друзья, и всем нам отличного вечера.
1: Реклама. Жилой комплекс премиум класса «Левел». Ваша новая квартира в центре Нальчика здесь. Ипотека с минимальным первым взносом. Беспроцентная рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Левел». Пушкина, 52. Телефон 8-938-00-340-00.
2: Разрешение на строительство номер 07-09-39-2023 от 23 мая 2023 года. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Левел».
1: Реклама на Восток ФМ. Телефон рекламной службы в Нальчике 22 90 01.

Звезд много, а звезда Востока только одна. И зажигаешь ее именно ты. Голосуй за свой любимый трек на сайте восток.фм. И в пятницу в 17.00 мы узнаем, кто окажется на вершине самого солнечного чарта страны. «Восточная двадцатка» с Дэном Ковале. Каждую пятницу в 5 вечера и в воскресенье в 2 часа дня на Восток-ФМ. Для лиц старше 16 лет.

Grassland. Это Yardbox и вечер на Восток FM. Он продолжается, как бы не продолжился. Ваш вечер, друзья, пожелаю, чтобы он продолжился как минимум хорошо. У меня на сегодня все. Прощаюсь до завтра. Как всегда, оставляю вас в компании любимой музыки. Как всегда, растворяюсь в огнях большого города. Рустам Азизов, Восток FM. Счастливо.

0: Восток ФМ представляет. В начале было слово. Теперь их стало много. Мы выбрали для вас главные на разных языках Востока. Тысяча и одно слово на Восток ФМ. Снег. Ингушский.
1: Луа.
0: Французский.
2: Неж.
0: Греческий.
3: Хьони.
0: Тысяча и одно слово на Восток ФМ.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от всех убежим, быстро как АМЗ.
1: Восток ФМ. 1000

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Реклама на Восток-ФМ. 8 495 925 3.

0: Хочешь бодро просыпаться каждое утро, будто ты на пятизвездочном курорте, и мощно заряжаться на весь день?
1: Тогда слушай Восток FM и делай громче аква-аэробику.
2: Аква-аэробика начинается прямо сейчас.
0: Твой персональный восточный аниматор аква-аэробика. По будням в 7 утра на Восток FM. Для лиц старше 16 лет.

0: Восток FM. С нами отпуск круглый год.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 777-1108 от 22 сентября 2017 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.